0: наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

Сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: наше радио.
1: Джек-джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара?

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

0: Реклама на 107 FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай!» Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
3: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает, а по нашей земле гул стоит, и деревья в смоле.

голос в цвет янтаря. Успеем ли? Нет, выходит, мы зря сеяли. Что ж там цветом в янтарь светится? Это в поле пожар.

воздух звуки хранит разные, но теперь в нем гремит, лязгает даже цокот копыт. То потом, если кто закричит,

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

глядим на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
4: 2026 год. Ограничение 18+.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
7: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
8: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
9: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

забыть. Или на рельсы легли слишком поздно, Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал.

0: Реклама на 107FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню. Для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Не упусти шанс купить новую графскую кухню. Для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
2: 2026 год. Ограничение 18+.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню. Для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3, плюс 7-905-049-63-29. Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 389 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью над российскими территориями. Дроны сбивали над 19 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. Массированным ударом ВСУ подвергся Белгород. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева, пострадавших нет. Однако были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Также произошло несколько возгораний. О 67 сбитых беспилотниках над Ленинградской областью сообщил губернатор Александр Дрозденко. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Кроме того, ВСУ пытались атаковать предприятие в Удмуртии, передает глава республики Александр Бричалов. Силы ПВО сбили ракету, пострадавших и разрушений нет. Замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что страны Балтии давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Дипломат сообщил, что у Москвы есть верифицированные данные, что в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии неоднократно оказывались украинские беспилотники. Он подчеркнул, что республики открывали ВСУ небо для атак на объекты гражданской инфраструктуры. Минпросвещение разработало новую программу для средних классов под названием «Основы безопасности и защиты Родины». Предмет будет включать обучение ОБЖ и начальной военной подготовки. Предполагается, что школьники должны будут получать как базовые знания о повседневной безопасности, так и принципы действий в чрезвычайных ситуациях, понятия экстремизм и терроризм и основы первой помощи. Новая программа рассчитана на изучение в 5-7 классах. Предполагается один урок в неделю. В России разрабатывается наземный полигон, который позволил бы готовить космонавтов к деятельности на поверхности Луны. Над проектом работает Федеральное медико-биологическое агентство. Комплекс позволит воспроизводить приближенные к поверхности спутника Земли условия, а также готовить космонавтов к выходу, шлюзованию, контрмерам против воздействия лунной пыли. Специалисты конструируют тренажеры для подготовки сенсорных и вестибулярных систем космонавта в условиях полета. Кроме того, разрабатываются методики оценки готовности экипажа к работе сразу после прилунения. Стали известны все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Состоялись все матчи первого раунда плей-офф. В следующем раунде сыграют Парагвай, Франция, Бразилия, Норвегия, Мексика и Англия. Португалия встретится с Испанией, США с Бельгией, Аргентина с Египтом, а Колумбия со Швейцарией. Первый матч 1/8 между Канадой и Марокко состоится уже сегодня. В турнире впервые приняли участие 48 команд. В связи с этим плей-офф начался со стадии 1/16 финала, а не 1/8, как ранее. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Мальчишка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

0: Реклама на 107 FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в три месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08. 2015-го.
10: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

кончилась ночь, и, как всегда, я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не видишь.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
8: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

России.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступила первая пятница июля. Лукьянова эту пятницу встречает по-прежнему в отпуске. Поэтому в эфире снова мы. Я Александр Бон и...
1: Я Игорь Паньков. Всем добрый вечер. Сегодня нас ждут целых 4 новинки, новая рубрика «Мы вас услышали» и, конечно же, подведение итогов вашего недельного голосования.
0: А еще мы узнаем у Вячеслава Мартюшова, куда сходить в Хабаровске. Выясним, что может довести до слез диляру Вагапову. И послушаем историю, как Найк Борзов оказался участником группы «Агата Кристи».
1: Наша задача — все это успеть. Поэтому мы начинаем прямо сейчас.

0: Премьера недели.
1: Начнем мы сегодня с танцевальной новинки. Группа Ума Турман выпустила сингл «Не стой, танцуй».
2: Вообще-то это песня про нейросети, но у Владимира Крестовского любая тема в конечном итоге оказывается о любви.
1: Как был написан новый летний хит команды, рассказывает сам артист.
3: Ко мне пришел мой друг Женя в гости и сказал, что мне нужно написать песню про искусственный интеллект. Он работает в кибербезопасности, и эта тема сейчас очень на слуху, и вообще всех волнует тема искусственного интеллекта. Вот он говорит, у тебя нет такой песни, тебе надо написать. Я сказал, ну надо так надо, и сел писать. Вот. И, собственно, думаю, что я могу сказать про искусственный интеллект. Вот что смог, то сказал. Все равно все потом вылилось в песню о любви. Как ни крути, любовь. Вечно, а искусственный интеллект не знаю. Вот, поэтому вот получилась такая песня о любви и, по сути, о любви, да.
0: Премьера недели.
2: Ума Турман. Не стой, танцуй. Никак.

0: Премьера недели. Ума Турман. Не стой, танцуй.
1: Реклама на 107FM.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Взлом чарта.
1: Не сразу, но благодаря активному голосованию поклонников песня «По тротуарам» групп «О Марго» и «Рубеж веков» ворвалась в чарт и открывает наш хит-парад.
2: Спасибо всем, кто голосует и создает интригу, ведь никогда не известно, на каких местах окажутся треки в нашем хит-параде на следующей неделе.
1: Голосовать можно на сайте наше.ру в разделе «Чартова дюжина». Ну а мы продолжаем.
0: 13 место.
1: «О Марго», «Рубеж веков», «По тротуарам».

0: красота.
1: 13 место. О, Марго, рубеж веков, по тротуарам.
2: Взлом чарта.
1: Гребенщик и Огниво с песней «Улица счастья» сегодня оказались на 12-й строчке нашего хит-парада. Премьера прошлой недели взломала чарт.
3: Несколько дней назад музыканты выпустили клип на эту песню, лайв, снятый в студии.
1: Посмотрите, если еще не видели, в клипе как раз все музыканты команды. А я напоминаю, что «Улица счастья» — первый за долгое время трек, записанный всем составом.
2: 12-е место.
1: Огниво, «Улица счастья».

0: счастья.
1: 12 место. Гребенщик Огниво. Улица Счастья.
2: Чертова дюжина.
1: На 11 месте сегодня расположилась песня группы «Инкогнито» «Не гаси свет».
3: Сейчас разгар дачного сезона. А даже если дачи нет, все равно большинство стремится выехать на природу на выходные или провести отпуск где-нибудь подальше от мегаполиса.
1: И мы спросили у Стаса Шклярского, городской ли он человек, или все-таки тянет его к загородной размеренной жизни.
4: Ну, наверное, я больше городской житель. Мне все-таки нужен социум, общение. Но за городом я тоже себя прекрасно чувствую, находясь на даче. Если, допустим, брать такой досуг, как выезд с палатками на природу, то эта история уже совсем не про меня.
3: Александр, вот вы городской человек или все-таки... Потому что я все-таки человек, который все детство провел в деревне.
5: Я понял, да.
3: И сейчас я говорю своей жене, а давай вот мы потом, ну, чуть позже, купим домик в деревне и переедем туда жить.
5: Да.
3: Она говорит, ты хочешь, ты покупай и переезжай, а я останусь в городе.
5: Правильно, я тоже, я городской человек. Более того, я как бы, ну, столичный.
3: Ну, ты знаешь, вот смотрю на тебя, и кажется, что
5: я
3: ты
5: сейчас
3: все
5: не
3: равно
5: по внешнему виду, но...
3: немножко от Сахи.
6: 11 место.
1: «Инкогнито», «Не гаси».

0: 11 место. Инкогнито. Не гаси свет.
1: Премьера недели.
2: Вторая премьера сегодняшнего выпуска. Песня Антона Завьялова «Туман».
3: Это сольный трек одного из лидеров группы 2517. Трек войдет в будущий сольный альбом, а в перспективе планируется и отдельная концертная программа.
2: Но пусть лучше о песне «Туман» и о планах на будущее расскажет сам Антон Завьялов. Послушаем артиста.
4: За годы творческой карьеры я написал много разной музыки. Задумчивой, задорной, агрессивной, спокойной, живой и электронной. Большая часть этой музыки была создана для 2517, и за годы мы сформировали свой собственный узнаваемый звук. Но, несмотря на жанровую многогранность группы, мой внутренний попсарь рвался наружу. И, кажется, время пришло. Сейчас мне хочется простых мелодий и легких форм. Простых, но не лишенных вкуса и смысла. Пока будут синглы. О выпуске полноценного альбома можно будет подумать в следующем году. Работу над живой программой планирую начать осенью. А пока слушайте мой дебютный трек «Туман».
1: Премьера недели.
3: Антон Завьялов. «Туман».

прошло и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты, главное, свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек. Утренний

0: Премьера недели. Антон Завьялов. «Туман».
1: Наша реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Десятое место сегодня досталось треку «Ревновать меня». Это фит группы «Тесла Бой» и «Найка Борзова».
1: Музыканты продолжают вспоминать в соцсетях всевозможные совместные истории. Например, Антон Севидов рассказал, как они с «Найком» вместе выступали на фестивале и дали автографы поклоннику вместо музыкантов Агаты Кристи.
0: Как Борзов и Севидов превратились в братьев Самойловых, узнаем прямо сейчас.
2: Кстати, вспомнил еще одна крутейшая история у нас, которая была с «Найком», гастролями связана, очень смешная. По-моему, 2000, как раз то ли 2002, то ли 2003 год, мы все вместе, то есть и «Найк», и вот как раз «Неонафт», значит, мы едем на фестиваль, дружбы России с Казахстаном в Новосибирске, кстати говоря, на площади, на огромной, там было очень много людей, там что-то 50 или 60 или 70 тысяч. История про то, какое у «Найка» крутое чувство юмора. Значит, мы стоим на бэкстейдже, и, значит, и солдатики из оцепления, ну, мы с «Найком» стоим, вот, и они подбегают к нам. Вот, и я, значит, вижу у одного из них листок, а у второго ручка, значит, подбегают к нам и такой, и так дают, говорит, можно, пожалуйста, автограф? И Найк говорит, можно. Вот, так спокойно очень. И он так, ребята, вы же с Агатой, да? И Найк говорит, да, мы с Агатой. Вот. И он такой, блин, ребята, я просто обожаю вашу музыку, блин, вы просто, я вот все песни ваши наизусть знаю. И она говорит, ну, отлично, продолжай слушать.
1: Александр, вас когда-нибудь путали с кем-нибудь?
0: С Хью Грантом.
3: Да, с Хью Грантом.
1: А меня с Сергеем Жуковым. Особенно, когда я был чуть полнее.
4: Десятое место.
0: «Тесла Бой» и «Найк Борзов. Ревновать меня».

0: и музыканты.
1: Как-то у нас на интуитивном уровне это все ощущается. Музыкант, он хорошо знает репертуар. И, надо сказать, в репертуаре уже изданных около 200 песен. Все-таки музыканты, у которых, в общем-то, их призывают еще другие музыкальные проекты. У нас люди заняты. Хотя верные нашему музыкальному проекту прекрасные. И Максим Леонов, и Федор Попов, и Евгений Ярон. Люди, которые очень хорошо ориентируются и подсказывают по репертуару, в частности, по музыкальной составляющей, которая бы выгодно представляла песню вот в этом решении.
2: 9 место.
0: Underwood. Человек для любви.
3: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: На восьмой строчке по результатам вашего голосования расположилась песня Хмырова «Вертолет».
1: Музыканты активно призывают поклонников голосовать. И это очень здорово, ведь чем дольше песня остается в хит-параде, тем больше людей ее услышит и, возможно, добавит в свой плейлист.
0: Звучит как путь к славе. Впрочем, Филиппу Хмырову быть знаменитым не так уж и хочется. Но, конечно, хочется, чтобы аудитория росла.
2: Момента, когда я почувствовал себя знаменитым, еще не было. Я даже не уж уверен, что я хотел бы, чтобы он был. Ну, то есть, вот какая-то такая там прямо узнаваемость или что-то такое. То есть, мне достаточно, если просто мои песни будут.

0: есть там побольше людей. И мне при этом знаменитым как будто становиться не обязательно. Потому что это там накладывает всякие ответственности, с ума может сойти. А нам зачем такое? Наше дело там в студии посидеть, в баскет поиграть, погулять, сходить по Питеру.
1: Александр, что? Был ли у вас момент, когда вы почувствовали себя вот настоящей суперзвездой? И вообще, как ты относишься к тому, что тебя узнают люди?
2: Ой.
1: Твой звездный час.
2: А, ну да, когда мы суперзвездой, я почувствовал себя, когда нас вот пригласили на свадьбу и в Санкт-Петербурге, и нам купили билеты в бизнес-класс.
1: Но это было уже лет 15, наверное.
2: Вот тогда я и почувствовал. А потом я потихоньку от этого отошел. Я сейчас вообще как бы стараюсь жить тихо, спокойно.
3: Восьмое место. Хмыров. Вертолет.

0: Премьера недели.
1: А вот еще одна летняя новинка. Это песня «Полюби меня, лето», которую записали «Наконечный» и «Sell Out».
2: Об истории совместного релиза расскажет лидер команды «Sell Out» Павел Фокин. Слово музыканту.
3: Песня достаточно светлая, песня достаточно яркая, песня в каком-то смысле ностальгическая и окутана оттенками некой сепии. Идея в голову пришла в начале лета, точнее, накануне лета. Вот, мы созвонили с Сашей и пришли к выводу, что хочется сделать что-то светлое и яркое, а не, как мы обычно с ним пишем, драматическое, социальное и, ну, в основном минорное. Вот, Саша прислал демку готовую. Я немножечко влез в куплет, который исполняю, чуть-чуть подкорректировал, все отправил Саше, ему понравилось, мне также все понравилось. Вот, и мы все это дело провернули.
0: Премьера недели.
1: «Наконечный» — «Sell Out». Полюби меня.

0: Премьера недели. «Наконечный» и «Sell Out». «Полюби меня лето».
1: Реклама на 107 FM.
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с зампредом Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергеем Обуховым. Обсуждались вопросы социально-экономической тематики, сферы ЖКХ и ситуации на топливном рынке. Сергей Обухов отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. Встреча прошла в конструктивном ключе. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития региона. Перед началом 10-го среднерусского зернового форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордовиным. Обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что форум позволит собрать более точную информацию и выслушать предложения по решению проблем отрасли. Александр Гусев подчеркнул, что результаты форума будут способствовать развитию агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны. Еще зампред правительства области Алексей Сапронов выступил с приветственным словом от имени губернатора на 10-м среднерусском зерновом форуме в здании регионального правительства. В обращении главы региона отмечалось, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор идей развития зернового производства. Участники обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка, перспективы российского экспорта, госконтроль качества зерна, международное сотрудничество в селекции, развитии органического земледелия и новые технологии защиты зерна. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством зампреда правительства России Александра Новака. Обсуждали запасы топлива, текущая ситуация и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание уделили обеспечению топливом аграриев. Зампред правительства порекомендовал регионам проанализировать эффективность использования топливных ресурсов. По итогам принято решение продолжить мониторинг цен и логистических цепочек, а региональные власти должны регулярно предоставлять информацию в федеральный штаб. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев, объединяющего 18 регионов России и 6 областей Беларуси. В мероприятии участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он отметил, что акция посвящена 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов подчеркнул, что сохранение народной памяти – важнейшая нравственная задача, а в освобождении Воронежа участвовало около 200 тысяч ополченцев. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной. Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет и доброго-доброго субботнего дня. Ну что, погода летняя, настроение, надеюсь, тоже. Вроде как надвигается, правда, на нас такой дождь и молнии, и прохлада, которую он принесет. Но это все уже во второй половине дня и ночью. Ой, ну что, мы находимся в июле, да, во всем его многообразии, непредсказуемости. Июль во всей своей красе, и это отлично.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Выходной на нашем.

0: радио. Проверено временем.
1: Сегодня у нас 4 июля, и отмечается День Алисы в стране чудес, потому что именно 4 июля 1862 года Льюис Кэрролл во время лодочной прогулки впервые рассказал маленькой Алисе Лидл, дочери декана колледжа в Оксфорде, где преподавал Кэрролл, историю про девочку, упавшую в кроличью нору. Алисе Лидл тогда был 10 лет, и так понравилась девочке история, что та попросила ее записать. Так, в общем, потом и появилась книга. Мало кто знает, что Льюис Кэрролл – это псевдоним, настоящее имя автора – Чарльз Лютвидж Доджсон. Он был математиком в Оксфордском университете, а писательство было просто для него обычным хобби. Изначально Кэрролл назвал свою рукопись «Приключения Алисы под землей», но только потом уже, вот при подготовке к публикации, название было изменено на «Приключения Алисы в стране чудес» как более такое интригующее и фантастическое. После публикации произведение получила много негативных отзывов, и его не включили в список наиболее популярных историй для детей 1888 года. И это потом уже со временем книга завоевала огромный коммерческий и публикационный успех. Трактовки у истории самые разнообразные. Одни пишут, что Кэрролл показал девочку с синдромом микропсии. Это вот люди с таким заболеванием, они не обладают адекватным восприятием размеров и пропорций окружающей среды, да, что-то там то, что большое, им кажется маленьким, и наоборот, ну, то есть они не понимают реальных размеров тех или иных предметов. И будто бы даже сам автор страдал этим недугом. Другие психоаналитики рассматривали сказку как метафору рождения человека. Алиса летит вниз по кроличьей норе, то есть происходит зачатие. Затем она растет в ограниченном пространстве, то есть это у нас беременность, и пьет микстуры, то есть внутриутробную жидкость. И, наконец, убегает, чтобы исследовать страшный мир снаружи самой, ну, то есть рождается. Честно говоря, на мой сугубо обывательский взгляд, все это, как, конечно, какая-то полная чушь, и сказка есть сказка, и не надо притягивать за крольчьи уши какие-то невероятные теории. А то с точки зрения психоаналитиков у нас и посадил дед репку, тоже метафора рождения человечества.

0: радио. Так звучит наше.
1: В жару жизнь меняется не только у людей. У обитателей Воронежского зоопарка тоже наступило 30-градусное лето. Для бурых медведей, Маши и Умки такие дни становятся настоящим испытанием. Но в жаркие часы они нашли себе, как сказать, где провести время. Купаются в своих бассейнах, плещутся там, просто посиживают, охлаждаясь. Рацион питания им тоже поменяли. Косолапые как бы налегают теперь на рыбу по большей части, на овощи, на фрукты, а мясо уже едят меньше. Тигры прячутся в тени, уходят в прохладные помещения. Там, собственно, ну что, как и обычные люди, отдыхают от зноя. И их тоже вот кормят замороженной говядиной для охлаждения, так сказать, изнутри. Для рептилий и птиц в зоопарке устраивают опрыскивание водой, а питоны с удовольствием купаются в специально установленных для них ваннах. Ну, еще замороженные леденцы из компота и воды получают то, тоже животные. В общем, специалисты зоопарка, как всегда, поддерживают своих питомцев. И вот только львы, как истинные африканские хищники, наслаждаются жарой и чувствуют себя в ней великолепно.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.00. 2015-го.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Выходной на нашем.

Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, как писал наш все Александр Сергеевич Пушкин. К чему вспомнил эти строки? Да к тому, что всю прошедшую неделю в интернете обсуждали российских руферов, по-русски говоря, блогеров-экстремалов, забравшихся на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке. Там на высоте 443 метров, представляете, какая здоровенная халабуда, 443 метра. В общем, вот там вот, наверху, Иван Кузнецов сделал своей девушке Ангелине Николаеву предложение руки и сердца. Она ответила согласием, сфотографировались сами так, вот так, еще вот так, сфотографировали над панорамой города руку девушки с кольцом и длинными синими ногтями. Правда, народ тут же прошелся по поводу маникюра в комментариях, что гель-лак ты уже отрос и могла бы обновить к случаю. Вот ничего не останется незамеченным. Я так вообще не понимаю, честно говоря, как такие длинные ногти можно носить, тем более увлекаясь экстремальным спортом. Ну да ладно, речь не о маникюре вовсе. Подъем, как вы понимаете, оказался незаконным. Забавно, что параллельно в сети стало набирать популярность другое видео с полицейскими, которым тоже пришлось подниматься на небоскреб, чтобы задержать молодых людей. Руферам предъявили обвинение по 8 пунктам, им грозит до года лишения свободы или штраф. Нормально так сделал предложение, да? И на год так тун-тун-тун в места столь отдаленные. Но по данным на сегодня, суд их освободил без внесения даже денежного залога под обязательство явиться по требованию. А администрация Empire State Building заявила, что Иван Кузнецов и Ангелина Николаеву не представляли никакой угрозы и назвала это место отличным вариантом для самых запоминающихся предложений руки и сердца. В соцсетях поступок россиян тоже вызвал некоторые разногласия. Одни считают, что да, такое предложение очень романтично, запоминается на всю жизнь, но другие, понятное дело, называют их поступок безрассудным и опасным. Мне кажется, что вообще обе стороны правы. Опять же, тот же самый наш все Александр Сергеевич Пушкин уже давно описал такой вот тип людей, да, типаж вот этих экстремалов. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение.

0: Реклама на 107FM.
1: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
2: 2026 год. Ограничение 18+.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с зампредом Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергеем Обуховым. Обсуждались вопросы социально-экономической тематики, сферы ЖКХ и ситуации на топливном рынке. Сергей Обухов отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. Встреча прошла в конструктивном ключе. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития региона. Перед началом 10-го среднерусского зернового форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордовиным. Обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что форум позволит собрать более точную информацию и выслушать предложения по решению проблем отрасли. Александр Гусев подчеркнул, что результаты форума будут способствовать развитию агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны. Еще зампред правительства области Алексей Сапронов выступил с приветственным словом от имени губернатора на 10-м среднерусском зерновом форуме в здании регионального правительства. В обращении главы региона отмечалось, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор идей развития зернового производства. Участники обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка, перспективы российского экспорта, госконтроль качества зерна, международное сотрудничество в селекции, развитие органического земледелия и новые технологии защиты зерна. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством зампреда правительства России Александра Новака. Обсуждали запасы топлива, текущая ситуация и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание уделили обеспечению топливом аграриев. Зампред правительства порекомендовал регионам проанализировать эффективность использования топливных ресурсов. По итогам принято решение продолжить мониторинг цен и логистических цепочек, а региональные власти должны регулярно предоставлять информацию в федеральный штаб. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев, объединяющего 18 регионов России и 6 областей Беларуси. В мероприятии участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он отметил, что акция посвящена 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов подчеркнул, что сохранение народной памяти – важнейшая нравственная задача, а в освобождении Воронежа участвовало около 200 тысяч ополченцев. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.

0: наше радио. Сделано в России.
1: Миньоны и монстры вернулись, и, похоже, это лучшая часть за всю историю франшизы. В общем, новый мультфильм «Миньоны и монстры» уже получил 93% на Rotten Tomatoes, и это рекордный рейтинг для всей франшизы. Критики называют его самым смешным фильмом серии и отмечают, что взрослые оценят десятки отсылок к классическому Голливуду. Так что, похоже, нас ждет один из главных мультфильмов этого года. В воронежских кинотеатрах «Миньоны и монстры» тоже появятся. Не во всех, в некоторых уже стоят в репертуаре. Так что мы тоже сможем оценить этот блокбастер на большом экране. С 9 июля, то есть уже совсем скоро с этого четверга стартует, можно планировать поход в кинотеатр. Ну, а сейчас с детьми тоже есть что посмотреть на большом экране. Например, «История игрушек 5» идет. Да, еще и «Три богатыря» вышли. Тоже очередные какие-то там, не пятые. Уже гораздо как-то длиннее. Не, счет идет седьмой, не знаю, запуталась уже в их. Но, тем не менее, франшиза-то хорошая, «Три богатыря». Можно смотреть, начиная с любой части.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В соцсеточках вирусится тренд, когда в шутку знаменитости благодарят за изобретение того, к чему они как бы не имеют отношения, но что созвучно с их именем. Ну, например, Камбербэтча за сыр Камамбер, Тома Холланда за Хохланд. Это все, конечно, шуточки, но, как известно, многие названия, которые мы сейчас считаем именами нарицательными, то есть обычными словами, когда-то были фамилиями или названиями компаний и писались с большой буквы. Xerox, Jeep, Aspirin, Доширак – это все бывшие имена собственные. Вот, например, тот же Pampers, да, бренд подгузников был с специальным впитывающим слоем. Появились они вообще 150 лет назад. Ну, не это я в шутку, в смысле про 150, в 1961 году. Меньше 100 лет, но все равно давненько. Хотя распространение на территории бывшего СССР получили сильно, конечно же, позже. Но теперь любые подгузники с впитывающим слоем называют именем этого бренда, да, называют памперсами, хотя к бренду уже это не имеет никакого практически отношения. Джакузи – бренд итальянской компании, предложивший миру идею булькающей ванны, которая типа массирует, расслабляет уставшее тельце. Сегодня производителей такой техники много, но название именно джакузи закрепилось, ну, по крайней мере, у нас в России. Джип – американский производитель внедорожников. В свое время они так хайпанули, что теперь у нас любая машина повышенной проходимости именуется джипом. Ну, кроме, наверное, УАЗика-буханки. Да, буханка, она и в Африке буханка. А болгарка правильно называется углошлифовальная машинка. Первые их экземпляры поступили в Советский Союз из Болгарии, где производились, так, собственно, и стали болгарками. Ну и последний на сегодня – сланцы. В советское время производителем такой обуви был завод «Полимер», который располагался в городе Сланцы Ленинградской области. И тогда бытовал миф, что слово «сланцы», отпечатанное на подошве рядом с ценой в 3 рубля, это и есть бренд этой обуви. Ну а сейчас эти шлепанцы мы называем вьетнамками. Кстати, тоже не просто так, а потому что их в Союзе продавали вьетнамцы на рынках. Ну а оракулы знают еще их и как стринги для пальцев.

0: Потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.
2: До свидания.

Для полноценной перезагрузки организма необходимо брать 3 недели отпуска, говорят психологи. По словам психолога Ангелины Суриной, первая неделя отпуска в целом уходит только на адаптацию к этому самому отдыху. Это связано с тем, что у большинства продолжаются дергания к телефону и расслабление не получается. Фантомные боли, так сказать, по работе. На второй неделе отпуска мозг только начинает отдыхать. Ну а вот на третьей наступает полное расслабление головы и тела. Также для полноценного отдыха важно менять активное времяпрепровождение на пассивное. При этом в первые дни стоит отлежаться дома или на пляже, или сходить на прогулку, чтобы там наполниться силами и, в принципе, преисполниться. После этого важно сменить картинку, съездить на экскурсию или в другой город, или сходить в театр, в кино, в общем, освоить новый вид спорта. Такие занятия активизируют синтез дофамина и способствуют развитию новых нейронных связей. Кстати, июль, который у нас наступил, это самый выгодный в плане финансов месяц для отпуска. Так что думайте сами, решайте сами.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Выходной на нашем.

Вот вам хотелось когда-нибудь со всей силы прыгнуть в лужу? Или там, не знаю, постоять на гвоздях? В общем, сделать что-нибудь эдакое. Так вот, в следующие выходные можно оторваться по полной программе, но, правда, без луж и гвоздей, на чемпионате по метанию коровьих лепешек, который пройдет в Пермском крае. Тут вообще радости будет, да, пометать коровьи лепешки. Называется фестиваль «Веселый коровяк». Съезжаются на него люди со всей России. В 16-й раз, между прочим, будет проходить этот фестиваль. А в 2016 году его даже показывали на канале Евроньюз. Репортаж, правда, появился с пометкой «No comment». Но не думайте, что метнуть коровью лепешку легко. Навоз сухой, и его постоянно сносит ветром. Поэтому лучший результат на сейчас – всего 64 метра. Ну, кто знает, может, доедете вот до Пермского края и как метнете на все 100. В общем, время собирать вещи еще есть. Праздник состоится в следующую субботу, 11 июля, в селе Крылово. Ну, а перед тем, как начать, местные жители уже традиционно проходятся там с концертом под гармонь. Там впереди едет трактор, какие-то колонны. В общем, ночная дискотека еще предусмотрена. Не одними лепешками же фестиваль, как говорится. Ой, веселуха весело!

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: У здоровой кошки должно быть ровно 24 усика, по 12 с каждой стороны, утверждают ветеринары. И предупреждают, что если усы начали ломаться или выпадать, это может говорить о проблемах со здоровьем, от сахарного диабета до гормональных нарушений. В общем, если у вас есть котея, то вы поняли, чем сегодня надо заняться. Пересчитать кошачьи усы, все ли на месте. Напоминаю, по 12 с каждой стороны должно быть. Кстати, на самом деле усы у кошек и собак называются вибрисы. И усы у животных – это не усы в нашем вот человечьем понимании, ибо это совсем не волосы, даже вообще не волосы. Вибрисы – это специализированные органы чувств, в отличие от обычных вот волосков, которые выполняют функцию теплоизолирующую, вибрисы выполняют функцию тактильную. Воздушные потоки отражаются от стоящих поблизости предметов и улавливаются вибрисами. И это свойство позволяет, например, кошке, независимо от зрения, определять положение предметов и уклоняться от препятствий, не касаясь их даже в полной темноте. Так что к усам кошачьим лучше не прикасаться без необходимости. Кстати, есть такая легенда, что найти потерянный кошкой ус, этот самый как раз вибрис, к удаче. Специально для их хранения придумали даже усятницу, шкатулку с крышкой, на всех маркетплейсах вообще продается. Ну, чтобы типа потерянные кошками усы сберегать, так сказать, на всеобщее счастье. Ладно, друзья, всем добра и счастья. С вами была Лена Плеханова. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Мы обязательно...

0: Программа на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
3: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж. Улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
6: Не упусти шанс купить новую графскую кухню. Для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
8: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с зампредом Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергеем Обуховым. Обсуждались вопросы социально-экономической тематики, сферы ЖКХ и ситуации на топливном рынке. Сергей Обухов отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. Встреча прошла в конструктивном ключе. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития региона. Перед началом 10-го среднерусского зернового форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордовиным. Обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что форум позволит собрать более точную информацию и выслушать предложения по решению проблем отрасли. Александр Гусев подчеркнул, что результаты форума будут способствовать развитию агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны. Еще зампред правительства области Алексей Сапронов выступил с приветственным словом от имени губернатора на 10-м среднерусском зерновом форуме в здании регионального правительства. В обращении главы региона отмечалось, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор идей развития зернового производства. Участники обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка, перспективы российского экспорта, госконтроль качества зерна, международное сотрудничество в селекции, развитие органического земледелия и новые технологии защиты зерна. В Рио губернатор Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством зампреда правительства России Александра Новака. Обсуждали запасы топлива, текущая ситуация и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание уделили обеспечению топливом аграриев. Зампред правительства порекомендовал регионам проанализировать эффективность использования топливных ресурсов. По итогам принято решение продолжить мониторинг цен и логистических цепочек, а региональные власти должны регулярно предоставлять информацию в федеральный штаб. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев, объединяющего 18 регионов России и 6 областей Беларуси. В мероприятии участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он отметил, что акция посвящена 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов подчеркнул, что сохранение народной памяти – важнейшая нравственная задача, а в освобождении Воронежа участвовало около 200 тысяч ополченцев. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: это навсегда. Радио. Проверено временем.
1: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
2: Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

письма, ветер в спину.

0: Реклама на 107FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Не упусти шанс купить новую графскую кухню. Для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

вечер пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

хочу, чтоб ты и я, и мы с тобою, пролетая, разгрызая сердца друг друга, залепили кровью небо голубое.

тихо, хочешь эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Наша реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
2: 2026 год. Ограничение 18+.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
5: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
7: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с зампредом Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергеем Обуховым. Обсуждались вопросы социально-экономической тематики, сферы ЖКХ и ситуации на топливном рынке. Сергей Обухов отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. Встреча прошла в конструктивном ключе. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития региона. Перед началом 10-го среднерусского зернового форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордовиным. Обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что форум позволит собрать более точную информацию и выслушать предложения по решению проблем отрасли. Александр Гусев подчеркнул, что результаты форума будут способствовать развитию агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны. Еще зампред правительства области Алексей Сапронов выступил с приветственным словом от имени губернатора на 10-м среднерусском зерновом форуме в здании регионального правительства. В обращении главы региона отмечалось, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор идей развития зернового производства. Участники обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка, перспективы российского экспорта, госконтроль качества зерна, международное сотрудничество в селекции, развитие органического земледелия и новые технологии защиты зерна. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством зампреда правительства России Александра Новака. Обсуждали запасы топлива, текущая ситуация и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание уделили обеспечению топливом аграриев. Зампред правительства порекомендовал регионам проанализировать эффективность использования топливных ресурсов. По итогам принято решение продолжить мониторинг цен и логистических цепочек, а региональные власти должны регулярно предоставлять информацию в федеральный штаб. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев, объединяющего 18 регионов России и 6 областей Беларуси. В мероприятии участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он отметил, что акция посвящена 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов подчеркнул, что сохранение народной памяти – важнейшая нравственная задача, а в освобождении Воронежа участвовало около 200 тысяч ополченцев. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
1: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это навсегда.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

Сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту.

радио. Так бьется сердце. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
6: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
7: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
8: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с зампредом Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергеем Обуховым. Обсуждались вопросы социально-экономической тематики, сферы ЖКХ и ситуации на топливном рынке. Сергей Обухов отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. Встреча прошла в конструктивном ключе. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития региона. Перед началом 10-го среднерусского зернового форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордовиным. Обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что форум позволит собрать более точную информацию и выслушать предложения по решению проблем отрасли. Александр Гусев подчеркнул, что результаты форума будут способствовать развитию агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны. Еще зампред правительства области Алексей Сапронов выступил с приветственным словом от имени губернатора на 10-м среднерусском зерновом форуме в здании регионального правительства. В обращении главы региона отмечалось, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор идей развития зернового производства. Участники обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка, перспективы российского экспорта, госконтроль качества зерна, международное сотрудничество в селекции, развитие органического земледелия и новые технологии защиты зерна. В Рио губернатор Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством зампреда правительства России Александра Новака. Обсуждали запасы топлива, текущая ситуация и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание уделили обеспечению топливом аграриев. Зампред правительства порекомендовал регионам проанализировать эффективность использования топливных ресурсов. По итогам принято решение продолжить мониторинг цен и логистических цепочек, а региональные власти должны регулярно предоставлять информацию в федеральный штаб. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев, объединяющего 18 регионов России и 6 областей Беларуси. В мероприятии участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он отметил, что акция посвящена 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов подчеркнул, что сохранение народной памяти – важнейшая нравственная задача, а в освобождении Воронежа участвовало около 200 тысяч ополченцев. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда.

0: Это навсегда.
1: Номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

надеждам и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
5: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж. Улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
8: Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
9: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Мне бы твои поля

0: Реклама на 107 FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: года.
1: Оживила меня

0: Наша реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
1: И о погоде.

0: Это был наш ремикс на Юлию Чичерину при участии Джизуса по ситуации в Европе, Беларуси и европейской части России. Всем привет, веду передачу прямо из ванны, установили нам в студии, спасибо. Погнали к новинкам. Андрей Куренков, наше радио «Пекло».
1: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
2: что сторожат старожилы, какое именно место красит человека и куда бродит вино.
1: «Фонотека» на нашем радио.
0: Года два назад на одной из онлайн-платформ вышел документальный сериал «Хит». Это такие музыкальные намедни по годам, начиная, по-моему, с 90-х и до наших дней, где разные артисты, режиссеры и музыкальные журналисты вспоминают песни разных лет и рассуждают о производстве хитов. Сильно не хватает ясной структуры и четкости повествования, но в меру интересно. Только если вы не абсолютный рокер. Это, конечно же, история попсового мира. В конце июня к этому проекту вышла музыкальная сцена после титров. Мини-альбом «Хит Трибьют». 6 кавер-версий. Нам подходит только одна, и по оригиналу, и по артистам. Найк Борзов и Юля Савичева записали кавер на трек Михея «Сука, любовь». Найк с Михеем был знаком, имеет право, Юля – приятное дополнение. Новая версия ушла от регги в сторону постпанка, хотя и такое в «Фонотеке» уже было. Спасибо Юле, что без гроулинга. У меня же из того времени, из времени Михея, осталась очень большая база интервью артистов. Что-то около 1500. Время от времени я использую их в этой программе. Есть несколько дисков с интервью Михея. Накануне выхода его единственного альбома «Сука, любовь». В одном из них он рассказывает историю из детства, отвечая на вопрос, что его хоть отдаленно роднит с рэпом. Сергей тогда выбрал криминал.
3: Его соседи говорили, что по тебе тюрьма плачет, Михей. Тюрьма плачет 100%. И родителям мои говорят, мне так было обидно. Это ужас. Ну а происходило это из-за чего? Как-то просто вот дома я был, и никого дома не было. Мамы там, папы и так далее. Приспичило мне. Залез я в мамин кошелек. Она его почему-то оставила. Вот. Ну, я так первый попавшийся. Я даже не разбирался, на самом деле, в купюрах, чего какая стоит. Ну, я так смотрю, красная лежит, я ее раз. Это, ну, червонец оказался. Вот. И я взял червонец этот. 10 рублей тогда были бешеные деньги. Можно в кабаке было обожраться и так далее. Ну, значит, я выхожу, вся моя шпана, она уличная, палит костер. Ну, я так невзначай, спокойно иду, так размахиваю красной бумажкой. И просто они такие вот шары сразу на меня такие выкатили. О, а что это у тебя такое, в смысле? Ну, я вот, у меня деньги есть. Ну, я сразу там ребят беру, там, по плечу, там, ну, что, пойдем, что будем делать, мороженое кушать? Мороженое. Вот. И, значит, вот это мой первый воровской опыт. Значит, я взял друга своего там самого лучшего, и мы пошли магазин, ну, даем тетеньке эту купюру, значит, нам мороженого. Сколько вам? Она говорит, мы говорим, 10 пачек, дайте нам мороженое. А, ну, девушка смотрит такая, ну, тогда как бы детям, ну, откуда такие деньги у детей там, кто дал? Но сейчас у меня, говорит, сдачи нет, я пойду разменяю. Но я все равно до конца не понимал. Я там тому рубль дал, тому просто дарил деньги уже потом, в конце концов. И вот, и самое главное, я подарил своей подружке. Хочешь, я тебе подарю вот 3 рубля, говорит. Она, хочу, спасибо, говорит. Вот, я ей 3 рубля подарил. Ну, и что на следующий день? В общем, такая вот вся история, колбаса, все это произошло. И меня вот будет, как вот в этом фильме про бриллиантовую руку. Откуда? Оттуда. Вот такая же история происходит у меня, только меня мама будет с утра.
0: И вы представляете, вот на этих словах интервью обрывается. Дальше на диске нет кусочка прощания и развязки, что на утро сказала мама. И мы вряд ли уже когда-либо узнаем финал, если, конечно, не было какого-то оригинала интервью на кассете до того, как его нарезали на CD, и кто-то не утащил этот оригинал из архивов нашего радио. Вот бы его найти. Найк Борзов, Юля Савичева, «Сука, любовь».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Ну, какую еще новинку я могу представить сразу после Найка Борзова? Конечно, такую. Последний раз, когда мы виделись с Найком, он выразил свое недовольство по поводу моего преуменьшения его роли в творчестве группы «Хуй забей». Я не согласился, но особо спорить не стал. В технические подробности создания ранних альбомов вникать лень. И насколько Найк там был главный, разбираться сложно. Короче, как мы и анонсировали ранее, группа «Хуй забей» отмечает 37-й день рождения. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас как холодом подуло. Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37. Спасибо, Владимир Семенович. Нет, Бегемот и Карабас до дуэли не дошли к этому возрасту, а наоборот, зарыли топор войны и записали новый 25-й альбом «Сущность богинь». Без Найка Борзова, на всякий случай. 40, внимание, 40 песен, все по классике, посвящаются женщинам. Остроумные треки с фирменным сочетанием рока, панка и разговорного жанра. Тот самый развернутый панк-рок с узнаваемым жизненным настроением.

0: за наших пью, стараюсь, чтоб все медали взяли, а без меня не сомневаюсь, хуй им что дали.
1: Самый короткий трек на пластинке «Не смешно», 28 секунд. Самый длинный «Rock-Metal Ballad», «Сервер», 2 минуты 14 секунд. Боже, как это долго! Остановимся на среднем варианте и постараемся не задеть ничьих чувств. Ни верующих, ни самокатчиков. Просто шутка. Карапуля. ХЗ. Автоподставка.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Новая неделя, новый тур шоу «Соль легенда» от канала РЕН-ТВ. Кто пропустил первые выпуски, можете посмотреть их на сайте телеканала или на канале Муз-ТВ. Они взяли линейку в повторный показ. Любопытно, какие у них будут цифры по рейтингам. А в восьмом эпизоде шоу сойдутся опять наш-не наш «Джизус», запишем его в «Наши», и Данна Соколова, которая, кстати, тоже на нашем радио звучала и имела все шансы стать нашим артистом, но где-то свернула не туда.
2: Есть недотяг исполнительский.
3: Это было фальшиво в начале.
4: Почему вам всем так кажется? Вот я пытаюсь понять.
5: Задай вопрос себе, почему так всем показалось.
6: И вот и там, и здесь, и вот так. И барабанный тебя ту-ту-ту-ту-ту-ту со сбивкой. И басист с ноги бам в воздух. И гитарист вот так вот, еще и в очках он.
4: Это просто вы такое не любите.
6: Это мои прямые конкуренты действующие. Они воруют у меня слушателей.
1: Чисто визуально кавер на песню «The Hatters» – сильнейший момент выпуска, спасибо гитаристу, но без картинки это все не работает. А изумление Юры Музыченко надо видеть особенно. Он был приглашенным членом жюри в этот раз. Поэтому у нас прозвучит все же «Джизус» – артист, который подошел к шоу очень борзо и во втором туре рок-версия своего хита почему-то сыграл на тот момент еще даже не вышедшую песню. Хорошо, что она по факту оказалась самым сильным номером нового альбома, но до хита ей еще далеко. Из двух каверов «По погоде за окном» хочется взять «Жару» Чичериной. Но Чичерина была в прошлый раз, поэтому берем другой. А «Жару», «Арию», «The Hatters» и все остальное вы можете увидеть и услышать в пятницу в 22:30 на канале РЕН-ТВ. Кстати, про ковер «Вертолет» на правке мастеров для эфира всех выпусков обнаружился титровый бардак. В каких-то словах была буква «Ё» с точками, как и положено, а в других просто «Е». Апофеозом стала песня Агаты Кристи. Ее подписали «Кавер Вертолет». Но вы этого уже не увидите, потому что на выходе все поправили.
7: Эпиграф.
8: Рок-музыка для меня — это в первую очередь про честность, искренность, силу внутреннюю. Мне нравится про силу, которая есть в рок-музыке, и который, наверное, лично я нигде больше не наблюдаю.
1: «Джизус».
0: Наше радио. Сделано в России.
1: Ковер-вертолет.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Блондинка Ксю сломала сердце. Не волнуйтесь, так называется новый сингл Ксении, а не на самом деле. «Сломала сердце» — эмоциональный и честный рассказ о любви, которая оставила после себя лишь осколки воспоминаний и незаживающие раны. Сквозь боль расставания, обиду и внутренний надлом героиня находит в себе силы отпустить прошлое и поставить точку в разрушительных отношениях. Пу-пу-пу. А вот Ксюши же давно не было у нас в программе с историями. Давайте от метафоры разбитого сердца перейдем к случаям, когда, например, сердце действительно чуть не разорвалось от напряжения. Бывало?
2: Вспоминается одна гастрольная история. Мы летели на концерт, и все шло, как обычно, идеально, весело. Ровно до того момента, пока не выяснилось, что мы прилетели вообще не туда, откуда нас должны были встретить. Оказалось, что из-за путаницы с аэропортом нас ждали в другом месте. В итоге организаторы буквально устроили спецоперацию, срочно нашли машину, перехватили нас по пути. Без остановок мы летели на площадку. Успели буквально за несколько минут до саундчека, но все обошлось, и зато теперь нам некая наука появилась. Проверять билеты по пути в аэропорт и смотреть, тот ли аэропорт прилета и все остальное. Хотя потом, конечно, такие истории вспоминаются уже веселее, чем на тот момент себя чувствуешь.
1: История знакома очень, особенно про проверку билетов. Команда «Чартовой дюжины» во главе с Раисой Ивановной когда-то давно вылетала на концерт в Питер. Все билеты были у Антона Чернина, который, конечно же, приезжал в аэропорт последним. И все нет и нет его. Алло, Антон, ты где?
3: Я еду, еду.
1: Алло, Антон, ты где? Захожу в аэропорт уже, бегу. Алло, Антон, ты где? Ищу вас у стойки, ищу, не вижу. Алло, Антон, ты в каком аэропорту?
3: Внуково.
1: А мы в Домодедово, Антон. Занавес. Билеты поменяли, полетели другим самолетом. Надо сказать, что Антоха за время совместной работы сердечко мое искромсал, дай бог. Блондинка Ксю сломала сердце.

время записи одной из таких самых эмоциональных партий, вот именно скрима, мы настолько увлеклись, что у студийного микрофона не выдержала мембрана. И в какой-то момент просто поняли, что записывать больше нечем. Посмеялись, конечно, что и песня называется «Сломалось сердце», и как раз микрофон именно сейчас сломался. Но мне кажется, что это как раз самый лучший показатель того, сколько эмоций было вложено в этот трек. И иногда на студии, конечно, идет все не так, как ты задумывал. Но вот именно эти моменты потом очень хорошо вспоминаются.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». «The Star Killers» – настоящая рок-цунами с берегов Японского моря. Дальневосточный метал-команда с мощной, как Субару, тяжелые, как банки с черной икрой, и дикие, как амурские тигры. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Отвечали бы ребята на сообщения, было бы еще лучше. Вот эти чудесные парни к окончанию учебного года почти к выпускным вечерам, на неделю позже, подвели школьные итоги и выпустили номер «Учитель года». Школьные байки, запретные фантазии, интернет-безумие и припев, который будет преследовать вас после окончания всех уроков. И вот тут вы, друзья, не попали. Нельзя такое выпускать летом. Лучше бы в начале школьного года. А если серьезно, отвлечемся от училок и медсестер. Важная ведь тема – внешкольная свобода учителей. Признавайтесь, кто сталкивался с этим вот общественным порицанием соцсетей учителей? Что им можно выкладывать, а что нельзя? Вяжется ли это с образом учителя? С одной стороны, конечно, дети сейчас очень прошаренные. Сразу вскрывают всю личную жизнь преподавателя, соцсети и все отслеживают. Скандалы не заставляют себя ждать. Проверьте новости, найдете массу всего. Не берем вскрытие переписок, это вообще другое. Излишнюю откровенность я не одобряю, конечно же. Сайты для взрослых и все такое – это вообще за гранью. Не обсуждается. Но вот конкретно у меня в школе, у ребенка, уволили тихо хорошую математичку за простые фото с отдыха на море. Да, в купальнике. Но, блин, она молодая девчонка. После педвуза едва-едва. Замужем. И хороший при этом учитель. Тут я сильно против, но куда попрешь против общественного, пусть и безумного резонанса. Сложная, очень сложная история. Спорить и спорить, конечно. Всем преподавателям лучи поддержки. Я за вас. А сейчас просто шутка. The Star Killers. Учитель года.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Приличные люди», Санкт-Петербург, интеллигентный рок с человеческим лицом и партией флейты в ДНК выпустила новый сингл. К флейте вернемся чуть позже. «Появишься ты» — это саундтрек для тех, кто успел разочароваться в человечестве, пару раз в себе, завести внутреннего демона и научиться запивать его мятным чаем. Уже давно никто не бьет посуду и не пишет признания на стенках, потому что все взрослые люди и знают, что штукатурка нынче дорогая. Это песня о надежде, которая приходит без предупреждения, о любви, которая выглядит подозрительно правдоподобно, и о том, что иногда достаточно одного человека, наверняка приличного человека, чтобы закончился самый длинный понедельник. А, у нас тут в разговоре за кадром выяснилось, что с Галей Стругалевой нас объединяет история из самого начала музыкальной карьеры. Я не думал, что у кого-то она тоже была, но вот нате. Начнем с версии Гали.
2: Я родилась в Калининградской области, училась в школе в небольшом городке на побережье. И, как многие дети, очень не любила ходить в школу. Но случился один момент, в классе так, наверное, в шестом, к нам пришел педагог по музыке, который нас прямо увлек умением играть на гитаре, своим умением петь. Появилась куча каких-то творческих кружков, куда мы не могли не пойти. И, естественно, мы с моим другом Саней решили пойти на хор, так как почему-то у нас прям очень сильно возгорело желание заниматься музыкой. И ходили мы на хор, и все было хорошо, пока меня не спалили, что я там не пою, а просто открываю рот. И так вот, когда меня спалили, мне пришлось все-таки запеть. И это был страшный тихий ужас. Потому что когда все пели «ля», у меня было «ля». В общем, педагог наш потерпел пару занятий, потом ко мне тихонечко подошел и говорит: «Слушай, Галь, ты давай занимайся спортом, не надо тебе петь». Но желание мое было слишком велико, поэтому музыку я не бросила. Мы стали с друзьями заниматься сами игрой на гитаре, кто как мог, кто чего умел, друг другу показывали, пели и таки распелись. Распелись из-за того, что даже начали петь в электричках. И это были наши первые карманные деньги, которые мы заработали сами. Это было прям для нас очень круто, и мы там прям много себе еще могли позволить на эти деньги.
1: Я же ходил не в кружок, а прям в музыкальную школу, и даже ее окончил. В какой-то момент времени я обнаружил, что все мои друзья куда-то ходят и где-то тусуются, без меня. Оказалось, в музыкалку. Я тоже пошел. Свободные места были только на кларнете, который я в тот момент увидел первый раз в жизни. И тут же на него записался. На первом уроке хора преподаватель сказал: «Так, кто-то ужасно фальшивит». Я сразу понял, о ком речь, но позволил учителю довести следствие до конца. Методом дробления поющих он безошибочно определил меня и тут же освободил от хора. Вообще. Навсегда. И 5 лет я на хор не ходил. Играл вместо этого в оркестре. Школа ПГТшная такая, можно было. А весь первый год я играл на флейте. И только со второго курса мне дали кларнет. И вот мы, глухари, встретились в эфире. Галя, солистка музыкальной группы, и я, звукорежиссер и ведущий музыкальной радиостанции. «Приличные люди, появишься ты».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Группа из Котовска, Тамбовская область, звучала у нас в прошлой программе. Это был Twin Peaks. Другая группа из Котовска, «Мои качели», что чертовски забавное совпадение для такого небольшого города, прозвучит прямо сейчас. Да, у ребят была совместная песня, конечно же, Twin Peaks и «Мои качели» на пятом.

0: Новая сольная работа моих качелей называется «Прости, не скучай». В ней группа уходит от привычного гитарного напора в сторону более лиричного звучания с элементами трип-хопа и даже хип-хопа, сохраняя фирменную эмоциональную честность. Песня о внутреннем кризисе и опыте проживания депрессии, рассказанная без драматизации и клише. Но это как-то чертовски серьезно. Давайте сбросим философский градус для входа и окунемся в самое начало музыкальной карьеры моих качелей. Игорь Воробьев.
1: Ну, это была наша первая серьезная поездка в Москву, первый нормальный клуб, первый большой выезд. Ну, мы еще тогда, конечно, плохо понимали, как вся эта музыкальная тема-то устроена. Приезжаем, значит, в клуб, нас зовут в гримерку. Организатор сразу обозначает и говорит о том, что, ребят, имейте в виду, что в клуб с собой можно пронести только то, что у вас есть в райдере, что там написано. Но мы на другие группы смотрим, они начинают заполнять листочки, писать, кому сколько пива, кому виски, кому колы, ну и так далее. А мы почему-то внутри себя были глубоко убеждены в том, что райдер – это то, что клуб нам обязан предоставить как выступающим. Ну, сидим в гримерке уже там минут 40, ничего не происходит. Что-то начинаю нервничать, не понимать, что к чему. Подхожу к организатору, говорю, где наш райдер и когда нам его принесут-то? Он на меня смотрит, говорит, вон через дорогу пройдите и там все возьмете. Ну, мы всей толпой идем в магазин. Гитарист наш заходит с видом, будто мы Металлика. Подзывает сотрудницу, абсолютно серьезно ей говорит, здравствуйте, мы группа «Мои качели», мы сегодня выступаем в том-то клубе, нам по райдеру положено 8 банок пива. Продавщица стоит с открытым ртом, мы продолжаем гнуть свое, зовем директора, директор магазина выбегает, красный как помидор. Гитарист стоит, тычет пальцем в бумажку и доказывает, что ему по райдеру обязаны выдать. Минут 5 длился цирк, мы уже со стороны наблюдаем, угораем, начинаем догадываться, что где-то произошла ошибка. И как оказалось по итогу, райдер в том клубе был не список того, что нам должны предоставить, а список того, что мы можем с собой пронести внутрь.
0: Это вы какой-то очень крутой клуб нашли, ребята. Ладно, там, принести с собой, я понимаю. Но еще и список этого составить для организаторов – это улет, конечно. Песни. Когда война идет внутри тебя, она неизбежно затрагивает и близких людей. Важно не потерять контроль над собой и помнить о тех, ради кого стоит возвращаться к нормальной жизни. Мои качели, прости, не скучай.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Тюнникова» и «Композит» выпускают EP «Годовалые кольца». Хотя по факту это, конечно же, времена года. Как у Вивальди, у Чайковского, у Гайдна, у Десятникова, наконец, у групп «Радар» или «Море лун». Теперь добавляем в этот ряд и Юлю Тюнникову. Ее «Годовые кольца» — это собрание песен, написанных и записанных в разное время, не только одного года, а вообще разных лет, и объединяет их лишь принадлежность к определенному сезону. Зима, весна, лето, осень и снова зима. Колесо года и калейдоскоп времен, настроений и музыкальных стилей. От блюз-рока до фолк-рока.

Три песни давно известны поклонникам группы, две относительно недавно, но в плоскость цифровых изданий почти все выносятся впервые. У песен есть дух и обаяние времени, разбитая квартира 90-х, подмосковный весенний сад, шумная лодочная станция – все узнаваемо, близко и понятно. Поскольку все песни записаны в разное время, то в одном наборе они еще и объединяют разные этапы проекта, разные составы группы, разных музыкантов, в том числе и уже ушедших из жизни. Возможно, в дальнейшем будут дописаны еще сезонные песни, и тогда пластинка разрастется до лонгплея, но это пока просто творческие планы. И это все на сегодня. Спасибо Наташе Памир Табачковой и Сергею Доктору Ватсон Марченкову за помощь в подготовке программы. Меня зовут Андрей Гомер Симпсон Куренков. Подпись в моем паспорте расшифровывается как «Хорошей музыки должно быть много». Всем пока и до встречи через неделю. Тиунникова и композит. Письмо 94.

0: «Фанатека» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Проверено временем.

наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это в эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Авторадио. Проверено временем.
1: Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Может быть, у вас есть какая-то печаль, отравляющую душу тоска?

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
5: Так звучит наше. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

денег, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. Все средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.